0: 大瓦利西尼德，卡高伊斯莱德玉西，夏卡卡拉斯奈哈的米。
1: 人来
2: 啊，老总，
1: 你看，野战司令部情报已经获得了国民党的具体位置，还有他们的部署。根据这份情报，敌人已经占领了靖州和绥宁一带，而且设下了重兵，挡住了我们去往湘西的必经之路。也就是说，如果我们坚持北上和二六军团会合，我们的红军将会是损失惨重。
3: 报告，что там написано?
4: Если мы продолжаем сойдение с Авдаим и Штахим Клапсом, у нас будут большие потери.
3: Главнокомандующий Джу.
5: 朱总司令。
3: Война, если есть, то будут и жертвы.
5: 就一

0: 报告，
1: 博古同志，这是刚刚截获的前军电报。
2: 平查至铜鼓马家团一线，发现了周方人的第七团和第十五团。
3: Да как такое возможно? Разве Мао Цзэдун не говорил, что Гуйчжоу безопасно? Целых два войска противника!
2: 大发利息，李德，红四团先头部队已经出发了，现在可能和前军已经接触上了。
3: Шайзе! Напиши Гамбяо, пусть срочно остановит наступление и пусть ждет на месте основного подкрепления.
4: 哎，李德同志，
5: 大发利息，李德，
4: 你看这样可以吗？咱们先听一听耿彪汇报前线情况后再做决定。
3: В этом нет никакой необходимости. Вот в этой телеграмме есть самая реальная обстановка.
6: 电报的内容就是最真实的情况吗？
4: 哎，博古同志，